0: плакал и молился.
1: Я как участница Питера считаю, что женщины должны проводить служение в храмах. И амвон – это место для женщин, потому что это не греховное создание.
2: Сейчас трое из пяти участниц группы сидят в СИЗО номер 6. Задержанная отказывается.

0: Полокольниковой в самом начале у нее в глазах такие искры были. Вот когда в художественных фильмах показывают, изображают нечистую силу, вот знаете, такие искры были.
1: Баночка такая, да?
0: Как я даже во время интервью сказал, вы знаете, у вас что с глазами? Мне аж похолодело. Она улыбнулась и сказала, мне очень приятно.
2: Преживото куче с мен Ивайло Пицов.